жеста рога и мама. Солуданная и месечина, месечина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та.

смерти меня сдюй. Что за мессина тебе жену? Что за мессина тебе жену? Что за мессина тебе жену?

на диареальных станет твари. Ловите чели, санакочем раньше, сами я попоновал.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича. Скупио сам братио.

ты Джурджа, шо ты Джурджа, шо ж ты микимоно, шо ж ты микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты Йоко Оно, ни ты Йоко Оно.

Тебе под нос, тебе под нос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних водича.

Боже, ну то Сабиона. Что связи на все Боже, ну то Сабиона. Что связи на все Боже, ну то Сабиона. Что связи на все Боже, ну то Сабиона.